0: бери в ордер.
1: Раз, два, три. Лето впереди. В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок. Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

Реклама. Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77. Радиодача. Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я, Елена Александровна, хотела передать привет своей любимой сестренке Щегуровой Алле, которая работает продавцом, и пожелать ей больше покупателей, отличного настроения, женского счастья. И пусть прозвучит песня в исполнении Аврама Руссо. Огромное спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на «Радио Дача». Вместе с вами Катя Лей.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор. Хочу всем передать привет моей семье, родителям моим, любимой жене, которую зовут Наталья. Хочу пожелать всем успехов, удачи и поставить песню Боярского. Спасибо, родная. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: «Час ночи» на «Радио Дача». С вами Татьяна Буланова.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

арбалет, рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырываясь из стен.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я передаю привет своей жене Насте. Желаю счастья, здоровья, добра, благополучия, удачи во всем, везде и всегда. И ставлю песню Сергей Лазарев «Это все она». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Радиоканал 104.5.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Хочу передать привет своей подруге, которую зовут Елена. Леночка, я тебе желаю отличного настроения, здоровья, любви, счастья. Спасибо, «Радио Дача».
3: Здравствуй, чужая милая, та, что была моей. Как же мне не любить тебя до самых последних.

0: большая милая.
1: В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Дача».